малинки, они подшиты старинки, чем подарочки носить. Но лучше бы валенки подшить, чем подарочки носить. Лучше бы.